0: Ульяновск FM 104.2.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Escucha el ritmo.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Obsession.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
2: Реклама.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ka-ching.
1: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени Цезарь. Отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Ульяновск FM 104.2.

будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.
3: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Доремстрой» начать карточно-ямочный ремонт улицы Димитрова. Работа запланирована на текущую неделю. Как рассказали в администрации города, об этом попросили местные жители. Также городские службы готовятся сделать двухсторонний въезд Западного бульвара на улицу Автозаводскую у кафе «Радуга». Для этого добавят дополнительную полосу, чтобы машины могли разъезжаться без помех. На центральном Волжском пляже в Ульяновске подходит к концу ремонт большого плавательного бассейна. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Это первое масштабное благоустройство пляжа с середины 60-х годов. Ход работ держит на личном контроле глава Ульяновска Александр Балдакин. Он планирует на этой неделе лично проверить, как идут работы на центральном пляже и других общественных территориях, которые благоустраивают по нацпроекту. В Ульяновской области было подписано соглашение, касающееся развития велосипедного спорта. Документы закрепили сотрудничество между региональными и федеральными структурами, а также с частным инвестором. На встрече также обсудили создание в Ульяновске школы по велоспорту. Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов поддержал эту идею. Открытие учреждения запланировано к 1 сентября. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он уступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может приносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Ученые восстановили 75-тысячелетний череп неандертальца Шенидар-Зе, найденный в иранской пещере. Шенидар. За тысячелетия под тяжестью осадков он сплющился и распался на сотни фрагментов. Из-за хрупости кости извлекли единым блоком и привезли в Кембридж, где их посканировали, а затем бережно собрали по частям, укрепив некоторые из них акриловой смолой. По предварительным данным, останки принадлежат взрослой женщине старше 40 лет. Находка важна для изучения анатомии неандертальцев и может указывать на повторное использование территории, хотя это и не доказывает существование кладбищ или ритуальных погребений.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Львовской ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: это рай.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789.
2: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха» в Париже и Лондоне, взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
4: Ульяновск FM.

I play.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На центральном Волжском пляже в Ульяновске подходит к концу ремонт большого плавательного бассейна. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Это первое масштабное благоустройство пляжа с середины 60-х годов. Ход работ держит на личном контроле глава Ульяновска Александр Балдакин. Он планирует на этой неделе лично проверить, как идут работы на центральном пляже и других общественных территориях, которые благоустраивают по нацпроекту. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Дорремстрой» начать карточно-ямочный ремонт улицы Димитрова. Работа запланирована на текущую неделю. Как рассказали в администрации города, об этом попросили местные жители. Также городские службы готовятся сделать двусторонний въезд Западного бульвара на улицу Автозаводскую у кафе «Радуга». Для этого добавят дополнительную полосу, чтобы машины могли разъезжаться без помех. Как пишет ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Все это должно происходить на базе договоренности, достигнутых в Стамбуле. Вместе с тем президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В малазийских джунглях обнаружен гриб Плериокордуцепс корнесунемата, который является сверхпаразитом. Он паразитирует на другом паразите зомби-грибе Орхиохадупес. Ученые считают, что изучение этого гриба имеет большой потенциал. Его механизмы могут помочь в создании противомикробных средств и биологических методов контроля насекомых-вредителей в сельском хозяйстве, заменяя пестициды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Народный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
1: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги и R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
5: Мы встретимся с тобою первого подъезда, паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске продолжается ремонт большого бассейна на центральном пляже. Сейчас его готовность составляет 90%. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин в своем телеграм-канале после проверки благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам Балдакина, ремонт бассейна находится на особом контроле. Специалисты уже восстановили чашу, дно и ступени. Сейчас с внешней и с внутренней стороны стенок наносят специальные укрепляющие полимерные составы, которые должны защитить конструкцию от внешних воздействий. В селе Большая Борла Терегульского района Ульяновской области после ремонта газифицировали местный дом культуры. Для подключения к газу проложили подземный газопровод. В здании установили два газовых котла и систему контроля загазованности. Работы выполнили в рамках народной программы «Единой России», партийного проекта «Культура малой родины», проекта поддержки местных инициатив в Ульяновской области, а также при участии администрации Терегульского района. Директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявил, что западные демонстрируют готовность к переговорам с Россией по вопросам безопасности. По его словам, все заявления делаются через СМИ, и он не видит в этом позитивных сигналов. Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные в Лондоне, ни ультимативная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не являются сигналами к разговору. Таким образом, перспективы контактов между Россией и Западом зависят от готовности последнего пересмотреть свой внешнеполитический курс. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета разработали новую, более дешевую и экологичную смесь для снижения горючести пластиковых стройматериалов, особенно электрических проводов и кабелей. При горении смесь выделяет только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не способствуют повторному возгоранию. Состав образует на поверхности защитный углеродный слой, перекрывая доступ кислорода к огню. Новая разработка позволяет существенно удешевить производство и повысить пожаробезопасность. В будущем ученые планируют создать на ее основе защиту для ПВХ-изделий от масла и бензина. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Сейчас, мне кажется, одна из тем для споров – это погода. Она дает повод поговорить о себе, часто преподносит сюрпризы. Независимо от погоды, желаю отличного настроения. Дальше «Калео», «Way Down We Go» – это через 3 минуты. А сейчас интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц.

0: Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. К дворцу тоже ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: happy.
1: Ульяновск FM.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

0: приятно.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Авеню» и «Кадебастане», также хит конца 90-х «Summer Song», это «Texas». А начинаем с «Crowded House», нашу «Золотую коллекцию».
0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Предложение ограничено.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Авеню и Кадебастани в золотой коллекции часа. Далее у нас 5 песен о любви. Начнем с обволакивающей, неторопливой, ну и, конечно, настраивающей на романтику песни «Return to Innocence». Это «Энигма». А сейчас музыка, понятная без слов. «Magic Fly», французы, «Space».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: В этом выпуске с нами Берлин, Рэйман, Вячеслав Быков, Тедди Свимс с новинкой «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка», послушаем через 3 минуты. И сейчас звучит хит «Энигмы» «Return to Innocence» в 5 песнях о любви.

0: такая в хорошем смысле прилипчивая песня от Реймана «Tonight» в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников, продолжаем слушать пятерку. У нас в рамках рубрики остался еще один трек, это «Take My Breath Away», «Берлин». Давайте насладимся.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: На радио Ульяновск FM. Пять песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: С вами Роман Калашников. Спасибо, что этот рабочий четверг проводите под аккомпанемент великолепной музыки. Мы дальше для вас подготовили золотую коллекцию. Слушаем Криса де Бурга, также Вая Кандиос. А начнем золотую коллекцию с хита «You Latest Trick». Это «Dire Straits».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода», «Лайм» и «Лимон» 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Золотая коллекция. Радио «Улья».

0: Замечательная версия знаменитой битловской песни «Let it be» Крис Дебург только что с нами в рамках «Золотой коллекции». Анастейша впереди, а сейчас музыка понятная без слов. Слушаем Кенни Джи. Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Вдохновляющий хит от дуэта Дэвид Гетта и Сиа. Let's Love. Давай любить. Дальше у нас ДДТ «Ветер». Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного дня.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Песня, которая описывает состояние, когда от собственных мыслей как будто бы погружаешься под воду. Underwater. Под водой. Маккензи Аромба. Только что музыка, которую мы любим. Далее с нами Лайнел Ричи. Hello.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой летний привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Сара Коннор, «Share Believe», мощнейший хит, а начнем с «Queen» «Золотую коллекцию».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Сара Коннор в финале золотой коллекции этого часа. У нас дальше доктор Албан «It's My Life», но сейчас послушаем мелодию, в основе которой лежит заглавная тема знаменитой композиции «Зодиак» одноименной группы «Зодиак» советско-латвийской. Включаем ППК, трек «Перезагрузка».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Главное, знать, хорошо угадать, почем.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: С нами только что Кайго, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Say, say, say. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот летний четверг. Дальше для вас Сплин. Романс.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: только что послушали Алекса Уоррена, музыка, которую мы любим. На старте саундтрек к фильму «Flashdance», «Танец, вспышка» и «Ирэн Кара», одна из самых узнаваемых песен 80-х.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Ульяновск FM.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. Милен Фармер на старте, также хит 95-го Do You Always, это E-Type, а начинаем с Roxette.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Песня о ситуации, когда ждешь звонка от любимого человека, о возникающих чувствах в этот момент. Апельму Нумеро, Милен Фармер в золотой коллекции часа. На старте Чилентано, и сейчас музыка понятная без слов. Эннио Морриконе.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина. Прокуратура Старокулакинского района выявила нарушение прав детей из-за ненадлежащего содержания детской площадки на улице Кирова в рабочем поселке Старая Кулатка. За безопасность зоны отвечало муниципальное учреждение «Транстехсервис». Но руководство не приняло необходимых мер. После вмешательства прокурора нарушения были устранены, а площадку привели в порядок. 27 июня в Ульяновске яхт-клуб «Старт» проведет парусную регату ко Дню молодежи для спортсменов от 9 до 18 лет. Торжественное открытие будет в 9:30. Первая гонка начнется в 10 часов. Награждение в 16:00. Событие пройдет в Заволжском районе. Наблюдать за гонками удобнее всего будет с пляжа у ресторана «Роза ветров». Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПД-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. Индонезия видит в России ключевого партнера по переработке критически важных минералов – никель, кобальт, бокситы, олово. Для своей стратегии «Золотая Индонезия 2045». Министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита отметил, что Россия обладает передовыми технологиями и компетенциями в металлургии, что позволит Индонезии повысить добавленную стоимость сырья и уйти от сырьевой модели экономики. Также было объявлено, что Индонезия станет страной-партнером выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Пилотное исследование, проведенное в университете штата Пенсильвания, показало, что ношение охлаждающей шапки может вызвать изменения в мозговой активности и способствовать уменьшению симптомов депрессии. В эксперименте принимали участие 24 студента. В течение недели проходили сеансы, во время которых половина из них носила шапки с температурой 0,5 градусов. Результаты показали, что у этой группы сразу после первого сеанса на ЭЭГ увеличилось количество альфа-волн, связанных со спокойствием и расслаблением. Ученые подчеркивают, что метод является низкорискованным и приятным для пациентов. Однако для медицинских рекомендации требуются дальнейшие исследования. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

0: Реклама.
1: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Настоящий гимн независимости и любви к себе. Считается, кстати, что песня посвящена бывшему мужу Майли Сайрус, актеру Ляму Хемсворту. «Flowers» только что. У нас дальше «Мумий-тролль». Слушаем хит «Утекай». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Освежающая песня от дуэта Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart» — «Холодное сердце». Музыка, которую мы любим. Вам желаю яркого дня. Летим далее. Саваш на старте радио.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Juanas», «La Camisa Negra», чуть раньше «Sixpence Non The Richer», а начинает «Шаде», нашу «Золотую коллекцию».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: фунтов.
1: Хуанес Лакамиса Негра в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман, давайте послушаем.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск FM.
5: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
6: Сарай. Предложение ограничено.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Песня с летних танцполов, так и называется «This kind of love». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер четверга, хорошего вам настроения желаю. Алена с группой «Чайф».

0: Всего один взгляд, одно прикосновение, и возникает влюблённость. So easy или to fall in love, песня Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще Electric Light Orchestra.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой появится Габич, Кристиана Леонтью. В начале наш с вами тройки легендарный музыкант, который в этом году вошел в зал славы рок-н-ролла. Это Фил Коллинз.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Под любимые песни завершаем с вами этот рабочий день. Только что Кристиана Леонтью «Story of my life» в золотой коллекции. Далее «Араш Пьюа Лав». До этого еще расскажу о погоде уже на пятницу. А чуть раньше у нас оркестр «Поле моря», мелодия «Жаворонок».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В селе Большая Борла Терегульского района Ульяновской области после ремонта газифицировали местный дом культуры. Для подключения к газу проложили подземный газопровод. В здании установили два газовых котла и систему контроля загазованности. Работы выполнили в рамках народной программы «Единой России». Партийного проекта «Культура малой родины», проекта поддержки местных инициатив в Ульяновской области, а также при участии администрации Терегульского района. 27 июня в Ульяновский яхт-клуб «Старт» проведет парусную регату ко Дню молодежи для спортсменов от 9 до 18 лет. Торжественное открытие будет в 9:30. Первая гонка начнется в 10 часов. Награждение в 16:00. Событие пройдет в Заволжском районе. Наблюдать за гонками удобнее всего будет с пляжа у ресторана «Роза ветров». В Ульяновске продолжается ремонт большого бассейна на центральном пляже. Сейчас его готовность составляет 90%. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин в своем телеграм-канале после проверки благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам Балдакина, ремонт бассейна находится на особом контроле. Специалисты уже восстановили чашу, дно и ступени. Сейчас с внешней и с внутренней стороны стенок наносят специальные укрепляющие полимерные составы, которые должны защитить конструкцию от внешних воздействий. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоуголя в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В ближайшее время в областной думе рассмотрят, а затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями для проверки информации и оценки состояния сторон. Федеральная нотариальная палата, по словам ее вице-президента Александра Игнатенко, поддерживает эту инициативу. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 74,77 рубля, евро 85,18 рублей.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Группа «Монгол Шоудаун», песня «Москва» на стихи Сергея Есенина. Дальше у нас с вами молодой музыкант из Торонто, The Weeknd. У него эфиопские корни, он занимается благотворительностью, поддерживает образовательные программы в Эфиопии и медицинские учреждения. Песня, которую мы послушаем, называется «Blinding Lights».

0: Песня, которая очень даже уже помогает завершить нам все дела. На сегодня Sunshine Reggae. Далее группа 30 февраля, а хит называется «Примером».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
6: Сарай. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы 77-10-42.
8: Ульяновск FM.
9: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: FM. Духоподъемный хит у нас с вами впереди. I Just Might, Bruno Mars. Но прежде я еще, Анна Романова, расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожей. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.

0: На очереди у нас с вами золотая коллекция, в ней Роберт Майлз с композицией «Fable». Также послушаем Леди Гагу, расскажу вам скоро, как к ней относится актриса Мэрил Стрип. Также в нашей тройке легендарные «Скорпион» с хитом «Holiday».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Не только певица, но еще и актриса Леди Гага. Она снялась в продолжении картины «Дьявол носит Прада», а уговорил ее на это сама Мэрил Стрип. Стрип назвала Гагу божественной и отметила ее чувство юмора вместе с готовностью к импровизации. Далее у нас с вами Роксет, Ариэл Шуга. До этого еще музыка, понятная без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Холли Молли, только что. Вам желаю прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Далее у нас смысловые галлюцинации. Послушаем песню «Звезды 3000».

0: Попросили остаться Алёне и Скотт Каллам. Песня называется «Stay». Меня зовут Алёна Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер четверга. А далее хит на все времена, до сих пор звучит актуально. Это «Шизгара».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: кругам.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Продолжение нашего прекрасного вечера. Золотая коллекция, в ней Savage Garden, также Джеймс Блант. А в начале нашей с вами тройки появится легендарный музыкант Джо Дассен, который говорил, цитата, «Я не люблю слово «успех», потому что не могу точно сформулировать для себя его значение».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Некоторые люди не любят, когда им говорят комплименты, но большинству все-таки это приятно. Песня «Комплимент» «You are beautiful» Джеймса Бланта в нашей с вами золотой коллекции. Далее «Грегуар» «Рю де Затуаль», до этого еще инструментальная музыка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Шон Мендес и Кабельо. Песня называется «Синьорита». Далее у нас Константин Никольский, но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.

0: Я вам желаю приятного отдыха после работы, хорошего настроения. А гороскоп нам сейчас расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи, шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы, решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Я вам желаю приятного отдыха после работы, хорошего настроения. А гороскоп нам сейчас расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы. День осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы. Занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги. Вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

FM. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит

же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Если я на небо грешил, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ростовск FM.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер 2 73 00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.